0: starting at the mouth. They eat them head fucking first. It just doesn't make any sense to me. Yes, I... Well,
1: I'll take a look at it.
2: Мама, я уже покушал. И сейчас буду играться с Талой и Селечкой.
3: Я ездил, значит, учитель был Федор Ронович Карпиловский. Он жил в часе езды, на трех автобусах. Я когда туда приезжал, мне тошнило. Это я в среду ездил. В среду, я получился, я работал уже, по вечерам. Я работал 5 дней в неделю, понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота. На заводе, в лесу.
4: 16.
3: Как это? Потому что мы ходили там в разные места, ходили. Уже позже чуть-чуть не начали ходить в лес по субботам, в воскресенье часто. Собирались, ходили там, не знаю, в домах собирались, гуляли, песни пели, музыку слушали, да, ходили в кино, ходили концерты, конечно, очень много, какие-то там концерты, ямки. Я уже когда дальше, уже позже немножко, я много же ездил в Ленинград, сначала там учился, потом я там по работе ездил много, я очень люблю ходить там в театры, в Ленинграде, и на концерты, и разные, особенно мой любимый был театр Горького, на Фонтанке, да, очень знаменитый театр, там было очень много знаменитых актеров. Я туда ходил очень часто, билеты были довольно дешевые. И
4: что включить?
3: Кстати, было очень тяжело, но у меня была своя система. Выработанная самая, значит, во-первых, там был такое очень знаменитое в Ленинграде место, 5 углов. Очень знаменитое место, и там стояло посредине этих 5 углов, это сходились 5 улиц вместе. И там стоял ларек, один старый еврей, продавал билеты. Я просто к ним подошел, говорю, мне нужно билеты на такое-то мероприятие. Это вообще просто было наглость попросить такие билеты. Он мне говорит, я тебе продаю. Я говорю, я переплачу. Я говорю, не надо переплатить. Не надо переплачивать. Я говорю, купи билеты и купи билеты на оперу Владимира Ильича Ленина, которые стоили копейки. И все, и получалось, что каждый билет стоил вместо рубля, рубль 50, вот такое. Next now.
5: Oh, hello? Oh, I, you know what? I left her in the back seat of my car.
6: This is like some parenting classes, and really figure out what it means to be a father, because that kid is not funny.
5: Yeah, I'm sorry.
6: You know what I mean?
5: Yeah.
6: Like, that is not funny.
5: I'm sorry.
6: And it's not
7: a funny situation. That's your child. I know. You know? That's not a little baby
8: doll. That's your kid. Ah, delicious. Poultry torn together. Excuse my shirt sleeves, gentlemen. Rainer. Somebody's been wearing that coat of mine, I'll swear it. Somebody with a differently shaped back. It's all burst open at the sleeve. Your mother's mending it. She'll make haste. She'll catch cold.
9: Oh, yeah.
0: Like, I haven't had anything that good in years.

0: are still here. Hello again. The last phase, the most guilty pleasure, eavesdropping on people. Fans from Poland, China, the Middle East, Japan, and Italy, a military base in the Russian Far East, radio broadcasts, Ukrainian pirates. You can find all these broadcasts in Web Receiver. When the war broke out in Ukraine, the feeling of helplessness became a companion. One of the ways to get around this was to check the radio stations and, if you're lucky, find information about the crashing Russian helicopter. What a pleasure!
1: Пари комедж, думай бирю. Да. И фачим пробуш, до пару прим, ну? Vai ceașa care nu-i convine. Da, acum merge bine, e treaba bună. Să-i facem o probă și după aia îl închidem.
2: I sit behind the away dugout, so quite low down, manager's view of everything that goes on, which gives you a fairly decent view that you would have of the referee. Okay, so you've got the manager's view of the referee. I thought Michael Oliver didn't make any errors today, yet a player can blast from 6 yards over.
3: Bo jeżeli pogorszy się pomijanie, to rzeczywiście będzie można sobie z tą cewką zrobić. Tylko że druga sprawa jest taka, że ta cewka też do małych nie należy. Tak, bo niestety jest to tam ileś pojów na jakiejś średnicy i to jest kolejny klamot, który gdzieś tam musi wisieć, a ta antena jest bardzo delikatna, tak? Także ja jej nie mogę napiąć jak strunę, wiesz, żeby to wszystko wisiało w powietrzu, tylko najczęściej, no właśnie po to jest tak skonstruowana, żeby można było z jednej strony zaczepić do drzewa tam, gdzie wisi sobie transformator, tak? Mam do tego jakieś te tam kilka metrów przewodu. I z drugiej strony też jest przerzucone przez drzewo, tylko delikatnie.
4: India 02 Lima Papa Whiskey 59836. Roger, Italy 2 Lima Papa Whiskey 59 number 001.
5: 001, well, I am the member of DIG Club.
4: Repeat, please.
5: Search the DIG Club.
4: I'm sorry, negative.
5: Okay, so the number 001 just report 59, thank you.
4: Thank you.
6: Okay, QSL Papa Echo 2 Golf Hotel. This is Echo Alpha 3 Kilowatt Echo. Yes, we have QSL 4 in 20 meters band. Okay, my friends, thank you very much for this nice contact. I wish you all the best for you and for your family. Have a good day, good luck, and good TX. Thank you. 73 is all the best. Bye-bye, my friend.
7: Thank you very much, Tony. To the next time. Bye-bye from Papa Echo 2, go hotel.
6: Thank you.
8: Voilà Christian, le QTH exact est Béziers. Hein. Béziers à 15 km de la Grande de Bleu, comme tu viens de le dire, et 50 km au sud de la préfecture de l'Hérault, Montpellier. Voilà Christian, ok pour tes conditions de trafic. Ben, je trafique moi avec 80 watts en modulation, Nikon 7610 avec la XIM deux éléments pointés dans ta direction. Ou un XL F4 Delta Eco uniforme.
9: Des traces. Ja, jag vet inte, jag har sett några dagar då tvåar i den här i tvåar jag där. Kiva tuttom, hon sa sur smitt.
3: Kiva tuttom, kiva tuttom.
9: Och kiloa dig i makajsar och upptatt.
10: Det är Said, det är vi. Ni är Agra, Bajri. Ni är Zedin, det är Fattar. Ni är Zedin, det är Beret.
11: Mr. Karam Mazar, a father of three with a British passport as well as a Russian one, has made a career of speaking out against President Putin. Now, one reaction in the House of Commons this afternoon, the Foreign Office Minister, Andrew Mitchell, said he'd asked officials to look at whether sanctions could be imposed against everyone involved in the trial. But let us focus on Vladimir Kara-Murza himself, because when he heard his sentence in court, he said, Russia will be free. Four words. But at the closing session of the trial a week ago, he had a lot more to say. Words, capable and brave, and to be honest, we can do to help you
12: in order
11: to play you what he had to say then. Obviously, his words translated. And we asked actor Hugh Bonneville to read the translation for us.
13: It's spent in Russian politics. After all that I have seen and experienced, I would excuse me anymore. I must admit that I was wrong. I'm surprised by how far my trial, in its secrecy and discrimination of
14: А ну расскажите, ну газоны, как вас 10 лет? 10 лет пупир, бомбур, бомбас, бомбур, бомбас, бомбас, бомбур, бомбур, бомбас, 10 лет вас косату там, бомбур, бомбур, бомбур. Забомбили бомбас, бомбас, бомбас, забомбили бомбас, бомбас. Бомбас были, были, косату пупир кричали, пупир, пупир, иди войска, пупир, иди войска, и пупир уйдет. Убил войска и бомбили бомбах, бомбили бомбах, бомбах, бомбах, бомбили бомбах. А ну расскажите, как, ну гандоны, расскажите, как бомбах бомбил Путин. А ну расскажите, как Путин бомбил, бомбил, бомбах, бомбах, бомбах, бомбил бомбах. Бомбах, бомбил, бомбил, бомбутир, бомбил бомбах. Расскажите, расскажите, ну гандоны.
15: Keating, Manchester, Metroport, Manchester, at 1-8-10 Zulu, automated observation, wind 080 degrees, 12 knots. Wind varying between 040 degrees and 140 degrees. Visibility 10 kilometers or more. No cloud detected. Temperature 11. Dew point 0. QNH 1027. Noted. Repeating.
16: Listen a little bit. I will go outside. Enjoy just a little bit the sun and maybe. Maybe in 2 or 3 weeks, because I was watching the forecast, the weather forecast, and we are not expecting rain at all, okay? So, maybe this summer will be again, one dry summer. Delta Lima 4, Mike Foxtrot Romeo, CT2 GXS.
15: Точка росы -8 QNH 1003 вектор Паскаля. Без изменений. Сообщите получение МГА Мурманск АТИС. Информация. Чуэр 20.00. Заход И. ВПП 13.
16: В это самое. Жена тоже там, у нее родственников много. Сегодня в Волноваху брали, и там сестра живет. Ну, короче говоря, пришел домой, там вот это самое, я говорю, да ебаный в рот, я говорю, ну, что вы меня, говорю, долбите, я говорю, что я делаю тут, это, короче говоря, поругались, пошел на дачу сегодня тут немножко,
12: Sapporo, the capital city of Japan's northernmost island, Hokkaido. Cheese producer Giovanni Graziano offers me samples of his mozzarella, burrata, and parmigiano, all produced using the artisan technique and authentic machinery he brought from Calabria in southern Italy. Giovanni moved from Italy to Japan over a decade ago after being recruited by the company formed with the sole mission of producing 12 different kinds of high-quality Italian cheeses. I never imagined I would live in Japan and make cheese. I was a little nervous because I wasn't sure whether Japanese people were going to buy it, Giovanni says. 1 year after he began production in 2012, he really won first prize in a Japanese cheese contest. His cheese is now served in restaurants and sold in shops all over Japan. While
17: Stop the war! Stop the war! Stop the war! Stop the war!
18: Auto Shanghai 2023 has also attracted many other auto parts companies to showcase their latest technologies. But some industry insiders believe it's not all about technology.
19: Actually, I think this is not a tech issue. This is also an issue regarding how we use the level driver in the cars.
20: Вот поэтому евразийская реальность — это реальность про тех людей, которые сверху тебя, которые зарабатывают деньги, воруют, каким-то образом тобой руководят. А ты не хочешь брать на себя ответственность. Да, это твой выбор, которые гордятся непонятно чем. И либо прошлым, либо чем-то в будущем. А чем в будущем, соответственно, непонятно. А будущее — это Китай. Хотите гордиться Китаем? Ну, привет. Значит, тогда начинаем изучать китайский язык массово. И не только в институтах, как хотели в университетах недавно делать в России. Готовьтесь, изучайте иероглифы, рисуйте их на вывесках и так далее. А мы хотим жить в обществе, где есть люди, где волонтеры, миллионы, где люди на самом деле понимают, для чего они живут, где у них есть шанс изменить свою жизнь, где есть принципы очень простые, что есть люди, и люди, собственно, главное. Посмотрите, как у нас хоронят героев. В России считают героями. Если их считают героями, так и храните их как героев. А если вы считаете даже своих воинов фактически преступниками и храните их тайно, неизвестно где, то тогда понимайте, что они не герои, а вы такие же люди, как у которых нет героев и не может быть. И это очень серьезная история. Поэтому мы про людей, а они непонятно...